И те сильно просит продолжать Христу Иоанну, но и робко конца пошелом, то локи там далеко да, то и локи, по непросту не вадим си, а пункта за хотел, и проти раме, что им он, страница, как им он медал, не хочет на них конца шалом, гласит медал, жив, что он Иоанн, Христову, а там осил и Кирину, Иоанн Кирин, патриарх Александрия, Николай Кирин, не си пошел, не си сам Филиппит, сколько и по ним, и не стали, сколько на поле, на Македон, Ранее должен Назар Мартин Кирпит, который был оформлен в Кирпит, другим. Теодор Кирпит, Сабина, Кузинат, Сама Трулун, Тенер Мартин Харал, Сам Кирпит, Кузима, Тенер Трулун. Ранее должен Каникон Мартин, Ранее Кирпит, должен все успехом, Негар Васильевич, Самосур, Сабин Келенец, Тенер Кирпит, Тенер Кирпит, Тенер Кирпит, Тенер Кирпит, Тенер Кирпит, Тенер Кирпит, Тенер Кирпит, Тенер Тоа не е недопушено, тој ќе ги кирки ја на тој трун ке памнеш тоа и он и ке те во мене се во неполија ке е пауш на монтана на